0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация кроп.ком.

0: Радіорація. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.
2: Зима. Варушки, шалик, фляжка. На улице моей висит растяжка. Что году хутка к этому конец. Hands free. В кишенях руки, выхожу согреться, тиснуть гуки, смагаются стареньким МП3. Не,

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Витаю, это программа Евразум.
5: И самые важные подеи и сенсы четверга 10 вересня.
4: Джон Коул обещает вызволить 1000 белорусских политзняволенных. Але что за статнями?
6: Джон Коул говорит про то, что мы готовы вызволять усих белорусских политзняволенных. И тому эта лишь 1000, и она, ну, фактически не является такой докладной.
5: Былога адваката Віктара Бабарыкі асудзілі на 3 гады зняволення.
7: Людзі ніколи не быў членам палітычнай каманды, он ніколи там не стаял там ні в каких чатах, не принимал ніяких обсуждений. Он всегда занимался исключительно вопросами защиты прав Віктара Бабарыка.
4: Беларускі режим і сам не хоча быць з'єдзеным Расіяй.
8: Справа ў тым, што сцэнар паглынення ў Мінску яго таксама, як мінімум на том же самым узроўні, асцерагаюцца так же, як асцерагаюцца на Захадзе.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: соцсетках, даведаўшыся пра прысуд свайму адвакату. Нават разумеючы, што ў нашай краіне прававы дэфолт і гэта не першы прысуд сумленным людзям, усё роўна не магу паверыць, што гэта здарылася з Дзімам. Яго судзілі проста за выкананне свайго прафесійнага абавязку. Строгае захаванне адвакацкай і чалавечай этыкі.
1: Лаеўскі не быў членам каманды Бабарыкі. Ён проста выконваў свае абавязкі абаронцы. І не гледзячы на прававы дэфолт у краіне, ён заставаўся ў Беларусі.
0: Корэспандэнт Еўрарадыё Тарас Тарналіцкі папрасіў былога чальца каманды Віктара Бабарыкі Івана Краўцова пракаментаваць гэты прысуд.
2: Вуголь, як ты самого Дмітрия запомнил, як человека, які у яго былі каштоўнасці, што ты можаш асабіста распавісці пра яго?
3: Ну, я бы сказал бы, что он смелый человек прежде всего, потому что, насколько я помню, даже в 2020 году, когда начались обыски в Белгазпромбанке, и впервые мы задумались о защите, да, о том, что нужен адвокат, и вот Дмитрий и Наталья Мацкевич, по-моему, они пришли поговорить с Виктором Бабарико, они с ним разговаривали отдельно, вот, то... Ну, была видна решительность. Да, я, честно говоря, таких решительных и смелых адвокатов практически не встречал. Вот. И то, как он комментировал ход дела потом... То есть в этом смысле он такой, да, он человек очень консистентный и редкий, я бы сказал, вот в этом отношении. Ну, смелость, наверное, вот главное слово, которое... Ну, смелость, значит, в хорошем смысле. То есть потому что если он как бы взялся за дело, он действительно довел его до конца. Да, ну, я практически уверен, что наверняка были какие-то сложности. Я могу себе только представить, с каким давлением может сталкиваться адвокат, который занимается делом довольно известного политического активиста, деятеля. Можно вспомнить, как Людмилу Казак, адвоката Марии Колесниковой, прям похитили среди улицы, она должна была уехать. Поэтому, ну, это, да, нужна приверженность делу, смелость и храбрость, чтобы это делать.
2: Як ты думаешь, есть у тебя, может, информация, чему Дмитрий все-таки заставался в Беларуси, чему было такое решение?
3: Ну, я не веду, честно говоря, потому что мы с Дмитрием практически не общались, точнее, вообще не общались последние годы, мы не общались. Мы немного общались на первых этапах, когда было следствие, но, опять же, Дмитрий никогда не был членом политической команды, он никогда там не стоял там ни в каких чатах, не принимал никаких обсуждений, то есть он всегда занимался исключительно вопросами защиты прав Виктора Бабарика в данном случае. Вот, у нас с некоторыми членами команды были также заключены договора на защиту с бюро «Лаевские партнеры». У меня, например, был договор, который мы заключили еще в августе 2020 года на случай задержания. Вот, и я думаю, что для Дмитрия очень ценно оставаться в Беларуси, очень ценно все равно даже в роли, скажем так, консультанта или эксперта по праву или правам человека, ну, помогать как-то обществу, которое сейчас вот под этими тисками. И я очень хорошо понимаю, многие бы остались в Беларуси, если бы у них была такая возможность. Наверное, ты бы остался в Беларуси, я бы остался в Беларуси. Вот. И мне кажется, с учетом того, что он действительно хорошо очень выдерживал эту линию именно адвокатской практики, то, возможно, это позволило ему какое-то время, вот, скажем так, пройти по этому тонкому льду. Вот, потому что, действительно, ты прав, иногда бывает самые мелкие поводы приводят к тому, что людей сажают на большие сроки. Вот. Поэтому я тут могу только судить, как-то реконструируя. Мне кажется, что это его жизнь. Беларусь – это его жизнь, адвокатская практика – его жизнь, право – это его жизнь. И, конечно, он, наверное, понимал, что в эмиграции этого всего не будет.
2: Як ты сам принял этот присуд? И что ты думаешь на ход этого политического переследования Дмитрия?
3: Ну, у нас после 2020 года адвокатура в целом попала под серьезный прессинг, да, государства. Адвокатов лишали лицензии, насколько помню, Лаевского тоже лишили лицензии в свое время. Понятно, что это все такое политическое решение, потому что адвокаты действительно играли большую роль, скажем так, в защите гражданских свобод и прав. И надо сказать, что все эти адвокаты, с которыми я имел дело, они при этом всегда ценили профессию, ценили право на практику и на лицензию. И я практически не встречал адвокатов, которые бы, например, реально бы, знаешь, как-то влезали бы в политические вопросы. Да, тот же там Дмитрий, он всегда был максимально аккуратен, он всегда был обособлен от каких-то политических вопросов и вел себя очень достойно. Поэтому, да, мне кажется, что адвокатура – это такой, ну, по крайней мере, в Беларуси у нас всегда как бы с уголовными делами были сложности. У нас экономически работали суды более-менее. Насчет уголовных дел – это такая часто больше психологическая поддержка вот того, кто под следствием находится. Но, безусловно, так и приговор, в принципе, политический. То есть тут даже нечего гадать. Не там не какие-то там финансовые вопросы, как обычно, под их видом тоже часто создают политически мотивированные дела. А здесь прямый приговор сам по себе, можно сказать, политический.
0: Нагадаем, што ў 2020-2021 годах Дзмітр Лаеўскі абараняў палітыка Віктара Бабарыку і адваката Максіма Знака. Адразу пасля вынясення прысуду па той справе яго выключылі з калегіі адвакатаў.
1: А ў 2011-2012 годах Лаеўскі абараняў у судзе праваабаронцу Алеся Бяляцкага. Пасля той справы пад ціскам ён быў вымушаны на некалькі гадоў пакінуць адвакатуру. Далей у праграме «Еўразум».
0: Беларускі рэжым і сам не хоча быць з'едзеным Расіі.
4: Справа ў тым, што сцэнар паглынення ў Мінску яго таксама, як мінімум на том же самым узроўні, асцерагаюцца так же, як асцерагаюцца на Захадзе.
1: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу. So sweet.

На Еврорадіо новини шоу-бізу. Перепродаж квитков на мстивца у Доктор Дум у Полночной Америке перевысил 50 миллионов долларов за 3 месяца до премьеры. Про это поведомляет Deadline. Новая частка киносусвету Марвел выйдет у Полночной Америке 18 снежня, одночасово с третьей Дюной Дени Вильнёва. У премьерный уикенд картину Вильнёва будут показывать у залах IMAX. У напередодні выхода мстивца у Доктор Дум Марвел задала фанатам хатнее задание на 42 години. Студия опубликовала спис фильмов и сериалов, якія треба поглядеть перед знакомством с новой главой киносусвету. Назвы песень и радки с композицией The Beatles выкористали у заголовках больше, чем 3000 науковых артикулов. Про это кажется у доследований Габриэля Будела с Делфтского технического университета у Нидерландах. У академичной базы Scopus науковцы выявили 2237 докладных посылок на песни Ливерпульской четверки и 963 выпадки творчей гульни слов. Частей за все они сустракаются у медицине и социальных науках, але присутничают так само у артикулах по информатице, экономице, экологичных науках, мастацтвознавстве и гуманитарных дисциплинах. 10 самых популярных назвал песен The Beatles з'явились у заголовках 1584 науковых артикулов. Это значно больше, чем у двух інших наибольш продаваных выканаўцаў. 10 самых популярных назвал песен Майкла Джексона выкарысталі у 65 працах, а Элвиса Преслі у 196. Warner Brothers представила финальный трейлер «Дыгера». Это апокалиптичная сатира Александра Гонсалеса Иньярыта с Томом Крузом. У замежный прокат фильм выйдет 2 кастрычника. Круз, схаванный под пластичным гримом, играет нафтового магната Дыгера Рокула, наибольш уплывового человека на Земле. Его компания ведет буровые работы у Гренландии, которые запускают ланцуг подей, что погрожает экологичной и ядерной катастрофой. Каб выратовать свет от провокованного им самим апокалипсису, Рокуэлл выправляется у отчаянную миссию. Творальники описывают стушку як комедию катастрофных масштабов. Ее сдымки проходили на протягу 6 месяцев у Великобритании. Это были новины шоу-бизу. Заставайтесь на Еврорадио.

И на нас звалилось похмелье, быццам нехто ударил за вугла. Мы на все поставили, что умели, ну, а карта раптом не поисла. Не было у нас силы, как спыниться, коли банк спокутливо расте.

Игорь Пятница, Белорусская Радурация. Модели с вами так само разом. Шпионский триллер французского письменника признали в Беларуси экстремистским. Цикаво, что там он написал, когда письменник, что прям экстремистским признали в Беларуси про шпионов. 8 человек потерпели от российского удара по жилым доме. Это иншая тема на нашей хвале обовязково. На початку наступной годины мы чакаем новины. И тут у студии у Забаби з'явится Владимир Лапцевич.

0: Граница с грацией.
1: И такого доброго сонячного дня вам ожидаю. Доброй сонячной пятницы, но принамсі раніця у нас зараз переважно сонячная. Потом готовляют синоптики. Нідзе после полудня будут збираться хмары, увечера местами и дождь может собраться. Температура поветра зараз плюс 12 у Лиде, Дихайновце плюс 13 зараз у Сухарні, Буковицьку, ды Белостоку. Ну и так само 12 у Берасті, у Кобрині, ды 13 у Пінску. Полночно-заходнє ветер аж 3-9 метров за секунду. Местами незначные порывы, повышенный атмосферный тиск, и он тягом дня трошки снизится, а потом знову почне под вечер повышаться. Плюс 17-19 сегодня максимально чакаем на наших термометрах. 12 вересня завтра умовы надворья протягнуть.

0: Воскресенье вечера.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Кто сгубился, разгубился в часе просторы, сустракаемся, шукаем зимру и однодумцу на хвалях радио. Напереди сегодня обовязково и про международную политику, разные способы дипломатии, а может быть, когда дипломатия и военной, а может быть, и культурной. Тема не в забаве у нашем эфире у студии Влады Гриневски. Запрошаю на передачу по-белоруску.
3: Саправды, маете рацию. Место для прес-дискуссии.
4: Вітаем зараз нашого першого суразмовцу, де більше розмовляємо про міжнародну політику, де є уплива на наш регіон. Дипломатичная спроба Белого дома обновить перемовы об завершении российско-украинской войны, которые зашли в тупик. Так журналисты окресливают недавние визиты спецпосланнику США Стива Уиткофа и Джерарда Кушнера у Москву до Киева. Кричать о их конкретных выников, да какие они могут быть, гутором про это с политическим аналитиком да и историком Александром Фридманом.
5: Все выглядит куда простее с этим визитом, как мне подается. Трамп находится в тяжком внешнеполитическом становище. Ему потребны внешнеполитические успехи. У него певные успехи есть, например, на венесуэльском направлении. Але и снова же, те великие проекты, которыми он желал заниматься и иметь успехи, я имею на увазе, спынить войну России супроть Украины, альбо досягнуть грунтовных изменов в Иране. Ну, там ничего не отримливается. И ближайшим часом, видовочно, перед промежковыми выборами не отбудется. И Трамп жадая показать, что он мощный, что он по-ранейшему уплывовый, что он может уплывать на ситуацию в свете, и что у него есть, например, некие символичные поспехи. Реальных поспехов покуль не назирается. Мне подается, что в значной ступени мы назираем спробу американского боку трошечки звести фокус уваги с иранского пытания. Что вот, глядите, мы занимаемся не только Ираном, мы занимаемся Россией и Украиной. Максимум мы побачим еще и заявы Трампа про

Половина 12 у Беларуси, половина 11 у Польши. Вы слухаете Белорусское радио Рация 98.1 FM у Белостоку и Гародни, 99.2 FM у Берости и Белой Подляской. Ну и натурально нас можно почуть на сайте рация.com по всем свете, где есть интернет. День Рации в эфире у студии. Сегодня с вами Кирилл Малаховский. Как звычайно в этот час, крыху подробязней про надворье расскажу на ближайший уикенд. Завтра в суботу, 12 вересня, умовы надворья у Беларуси будут формировать неустойливые поветренные массы. У паўднёвых районах краины будет назираться уплыв фронтального подделу. Чекается в облачное с прояснениями надворья. Невеликие короткочасовые дожди магчымы на поўдні республики. У многих районах пройдут навальницы. Ветер переменных напрямков от слабого до умеренного, днем местами порывисты. Температура поветра ночью складе от плюс 5 до плюс 9 градусов, местами до плюс 12 градусов. Днем чекается от плюс 14 до плюс 19 градусов. У неделю 13 вересня Беларусь будет находиться у галине повышенного атмосферного тиску. Днем за акваторией Балтийского моря чекается поступление неустойливых поветренных масс. Чекается в облачное с прояснениями надворье. У ночи первоважно без опадков. Днем местами по краине пройдут короткочасовые дожди. У ночи раницы в особных районах будет назираться слабый туман. Ветер переменных напрямков умеренный. Днем местами порывисты. Температура поветра ночью складе от плюс 5 до плюс 9 градусов. Днем чекается от плюс 17 до плюс 21 градуса. Вось такой надворы нас дражынькія чакае тягам бліжэйшага уікенду. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні і адпачынак. Гурт «Босае сонца» з трэкам «Пілоты» працягвае наш дзённы эфір.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Восем человек потерпели от российского удара по жилым доме у Киеве. Стала ведома дата разгляду на Генассамблее ООН ситуации с правами человека у Беларуси. Шпионский трейлер французского письменника признали у Беларуси экстремистским. Про гэта и да инши новины про 5 хвилин расскажу Владимир Лапцевич. Дочекаемся разом.

0: Одеси. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно-Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Ты себе не переможешь.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берастеды Белая Подляска, а так само рация Кропка.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 11 вересня 1964-го народился Виктор Вутен, американский бас-гитарист-виртуоз, который володе экстраординарной техникой игры на бас-гитары. Выпуская сольные альбомы, а так само удельничал и удельничая у некоторых проектах, у приватности у джазовым коллективе Bella Fleck and the Flecktones. У 2011 году был признан одним из лепших бас-гитаристов всех

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. 8 человек потерпели от российского удара по жилым доме у Киеве. Стала ведома дата разгляду на Генассамблее ООН ситуации с правами человека в Беларуси. Шпионский триллер французского письменника признали в Беларуси экстремистским. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с подей российско-украинской войны. У ночь на 11 вересня российские оккупанты снова атаковали столицу Украины. У вынику удару беспилотниками у Днепровском районе Киева отбылось узгорание у 9-поверховом жилым доме. Как поведомила Киевская городская военная администрация, пожар охопил поверхи с 1 по 5. По стане на раницу, колькость потерпелых у вынику атаки склала 8 человек. Этой же ночью украинские беспилотники нанесли удар по стратегичных объектах у Саратовской области России. По водле звездок мониторинговых осень каналов, основной метой атаки стал Саратовский нафтоперепроцовчий завод. А кроме НПЗ, пожар успыхнул на логистичном хабе компании «Озон» у Саратове. Информация специального докладчика по питаниях обстановища у галине правого человека в Беларуси Нилса Муйжниекса будет разгледжена 26 кастрышника на посяжении 3-го комитета Генеральной Ассамблеи ООН у Нью-Йорку, выникая с попереднего парадку дня. Як и на попередних сессиях, частка працы комитета будет присвечена разгляду питания правого человека, включаючи доклады специальных процедур, заснованного у 2006 годе Совета по правах человека. Комитет заслухает спецдокладчик незалежных экспертов, старшинь договорных органов и працовных групп, а так само проведе с ими обмеркование у отповедности с мандатами, даденными Советом и Генассамблеей. У попереднем докладе, представленном 27 кастрышника 2025 года, Муйжниекс констатовал дискриминацию и политично мотивованный пригнет работников у Беларуси у державным и приватным секторах, знишение незалежных профсоюзов, да и иншее. Министерство информации Беларуси унесло у спис экстремистских материалов роман «Ноа» французского письменника Марка Леви. Отповедное решение принял суд Центрального района Менска. Это шпионский триллер, який является третьей заключной часткой цикла «Группа 9». Значная частка деяния у книзе отбывается у Беларуси после так званых президентских выборов 2020 года. На сегодня спис экстремистских материалов у Беларуси складая пералик на 2362 сторонках. Особенно Мининфарм вяде спис книг, якія, на думку чиновников, могут причинить шкоду национальным интересам Республики Беларусь. У гэтым спісе уже налічваецца 258 найменняў. И на тему культуры. На цікавыя імпрэзы ў межах тыдня беларускай культуры запрашаюць арганізатары ў Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча. Самым насычаным днём тыдня на разнастайныя імпрэзы будзе субота 12 верасня. Паводле кураторкі Віленскага беларускага музея Паўліны Вітушчынкі, заўтра будзе прыемны і творчы дзень для ўсёй сям'і.
3: Запрашаем усіх наведнікаў на кірмаш беларускіх майстроў, стендап музычны. Вось, думаю, што будзе вельмі весела і утульна. Я обов'язково всіх запрошую. А так само я проведу по виставі невеличкий кураторський тур. Агулом увесь день буде цілком шмат бавлення. Можна сміло приходити з дітками, і ми будемо робити всякі варштати.
2: Як зазначає Павліна Вітушченка, сьоліта у програму «Тидня білоруської культури» яни унесли і новий культурницький жанр.
3: Звісно, ми якби сьоліта експериментуємо зі стендапом. Ну, такі файні формати, здається, что всем будет, до речи, трошку гумору в сучасных варунках. И, заправды, вельми я вас запрошаю. Я думаю, что вельми утульно и приемно.
2: Сегодня, 11 вересня, о 19 године, у межах тыдня белорусской культуры команда белорусских актеров и режиссеров «Театрас» на чале с Сергеем Здоранковым представить актерскую читку пьесы Франтишка Ляхновича «Пан министр». Больше новинок на сайте и в социальных сетках «Белорусского радио Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня удельно белорусско-польским помежье пероважно сонечно. Опадков не чекается. Температура по ветра плюс 16, плюс 17. Ветер заходний слабый. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио Рация. Первое трансграничное.

0: Атьера. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: 20 chwilin zostaje co do 18 godziny u Polski, 18 u Białorusi. A u dni zracjaj razwicio temy, ab jakoj poczuli by u nawinach. Białoruski żurnalist i literatar Siergiej Antonow napisał knihu pra Jufrasiniu Polackuju i ciepier szukaje machczymaść jeje wydać. Praż tohe ta jak kniha i jak sabrać środki na jeje wydanie z autorem rozmawiaje mój kolega Siergiej Apanowicz.
1: Ja ubaczył na gronce wasz zbór pra kniżku по Ефросине Полоцке. Про что книжка? Про что вы написали?
2: Это книжка по загадку исчезновения нашей общей белорусской святыни, креста Ефросиньи Полоцкой из Могилева, перед эвакуационной неразберихи в 41 году.
1: Есть же легенда про это, что она ушла в Москву, и там она сгубилась. А какая у вас легенда? Я думаю, что у вас у жихаров Могилева свои некие думки на конт этого.
2: Есть какие-то 5 версий, там среди них, что даже в частной коллекции Моргана, но все-таки вот уже сейчас я слышу о том, что в России, просто в России, потому что уже обнаружились всякие ценности, в данном случае книги, которые были вывезены вместе с крестом, и, скорее всего, он просто в России.
1: Да, ваша легенда какая?
2: Моя легенда, что все-таки их вывозили, крест вывозили сотрудники НКВД из Могилева, они могли попасть там под обстрел, потому что уже немцы были близко. И просто каким-то образом этот крест оказался на Полесье, какой-то глухой деревушке, спрятан. Ну, а дальше уже мои мистические истории в ход пошли, потому что на Полесье есть злой дух кадук, и отсюда уже дальнейшее развитие этой моей истории.
1: Или мы кажем про гроши. Кольки грошей треба и на во что эти гроши?
2: Основные деньги уйдут на переводчика. Всего 5800. Основные деньги уйдут на переводчика и на налоги. Потому что краунфандинг польской налоговой системы расценивается как подарок. Поэтому он идет по высшей ставке. 30% налога. Поэтому основная сумма уходит на перевод, вот, который сделает Марина Козловская, опытная переводчица. 2400. Порядка 1000 уйдет на налог. А остальное это уже издание.
1: Есть прикладная дата выдания, или еще про это не думали?
2: Типография в Варшаве печатает книжку готовую за 11 дней. То есть все дело в том, чем закончится краудфандинг, но если хватит на хотя бы на переводчика перевести на белорусский язык, то это уже хорошо. Просто крест Ефросиньи, он должен звучать на белорусском. Сам я этого не сделаю, хотя с 16 года я работаю в белорусскоязычном издании, но одно дело написать артикул, зусім іншая, другая літаратурная дистанция. Это розная абсолютно речь. Поэтому переклад я могу доверить только профессійному перекладчику.
1: Коли ми кажемо про ваші інші книги, я веду, що ви у Росії друкувались, так? Ці були некі білоруські видання?
2: Единственный мой реалістичний роман – это «Лоскутные звезды». Это історія масового уничтожения євреїв Быхова. Эта книга вийшла в білоруському издательстві 4 четверти тиражом 300 екземпляр. В то же время, когда «Мои темные туннели» в московском издательстве АСТ вышли тиражом 140 тысяч. 140 тысяч и 300. Вот это вот судьба белорусского литератора, который не является провластным.
0: Сергей Антонов уже несколько лет живет в Белостоку, пишет сценарий для постановок театра «Приехали» и помогает студии Александра Ендрзеевского.

0: благодарности и подрыхтована в связи с 41-й годовиной его смерти. Сотня у представленных прац у жюре отобрала 12 наилепших фотографий, якія увековечили помники и скульптуры благословленного гайца Ежи Папелушки. Гэты фотографии выдатно иллюструют широкий международный охоп отданности благословленного. Початок о 10:30. 22-й международный фестиваль органной и камерной музыки имя Айца Вацлава Рабчинского у Василькове. У неделю 13 вересня о 19 године у парафии Преображения Господнего по улице Костельной почнется органный концерт Збігнєва Гаха со Слупска.
1: Афиша. Культурное життё региона завтра.
2: Белосток и Подляжье.

0: Питера. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.
2: Политхит с Виталем Цыганковым.
3: Александр Лукашенко подтвердил планы протягнуть проверку готовности у войсках. Про гэта ён заявіў 11 верасня на агульнавайсковым полігоне Абуз-Лясноўскі. Я уже казаў по-народному, армію трэба страсануць. Прыйшоў час. Усю армію, усіх праверым, аж да мобілізацыі, сказаў ён. Лукашенко привел приклад, что теперь по его доручению проверяют артиллерийскую бригаду, а до этого проверялись танковые и мотострелковые подразделения. «Робим все, как будет на войне. Рихтуемся до войны, каб ее не было», — сказал Лукашенко. Гэта становится уже певным политическим ритуалом и повторяется фактично каждые несколько тыдню. Лукашенко збирает силовиков, каже им, что треба рыхтоваться до войны, и одночасово каже, что Беларусь сама не збирается ни на кого нападать. Цитую, «Некоторые нас тут спробуют обвинуватить, что небыто завтра мы на кого-то збираемся нападать. Еще раз повторяю, мы не збираемся ни на кого нападать, мы прагматики. Мы разумеем, что коли мы на кого-то здесьним напад, это смерти подобно. Выиграть конфликт с нашими монстрами, размещенными по периметру державами, мы не можем. На что тогда починать войну, коли абсолютно широ? Але оборонить сантиметр, миллиметр своей земли, наше насельство, забеспечить безпеку мы обязаны, заявил на этот раз Лукашенко. Мне подается, такими своими шчырованнями он выконывает начасово несколько задач. По-первых, створить в краине отчувание постоянной военной погрозы. Коли амаль каждый месяц поведомляется про проверки боеготовности, в учении, мобилизационную подрыхтовку, беспилотники, оборону мяжи, война становится часткой повседенной информационной реальности. Громадству постоянно нагадывают, краина живе у небеспечном свете, тому мощная держава и армия необходная. Это добро сполучается с белорусской военной доктриной, якая после 22 года значно больше уваги надает сценарам узброенного конфликта, мобилизации и погрозам с боку соседних держав. По-другое, фраза «мы постоянно повышаем боеготовность» однозначно является справоздачей перед Москвой. Вот, мовляв, рыхтуемся. Так само синдром обложенной крепости дозволяет легитимизовать милитаризацию державы, якая идет по всех накерунках. Изменяется военная подрыхтовка, узмацняется территориальная оборона, поширается мобилизационная инфраструктура. Улада повинна тлумачить громадству, на во что все это. Бо вакол вороги щелкают зубами каля наших межов. С одного боку, постоянная милитаризация громадской сведомости, с другого – постоянные структурные профилактичные репрессии, которые давно идут углыб. Армия должна быть готовой, а громадство – дисциплинованным и послухмяным.
2: Политика с Виталем Цыганковым.

0: Еўразум.
1: Пастанне на 31 жніўня на мінскім трактарным заводзе налічвалася 1463 працоўныя вакансіі.
2: Прыкладна ў гэты ж час прадпрыемства атрымала ліст ад кампаніі Stana Print International з прапановай комплекснай паслугі па прыцягненні, легалізацыі і адаптацыі некваліфікаваных работнікаў з краін цэнтральнай і паўднёвай Азіі, а таксама блізкага ўсходу і паўночнай Афрыкі. Адпаведныя дакументы аказаліся ў распараджэнні ініцыятывы былых сілавікоў Белпол.
1: Малавядомая кампанія разгарнула ў Беларусі патэнцыйна прыбытковы бізнес. На думку Белпол, створаны механізм тэарэтычна можа выкарыстоўвацца не толькі для працоўнай міграцыі, але і для ўвозу людзей, якія потым спрабуюць нелегальна трапіць у ЕС.
2: Адкуль такія высновы? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё расказаў прадстаўнік Белпол Уладзімір Жыгар.
3: Интересно получается, что она была организована в марте, если не ошибаюсь, и организована бывшим, то есть пенсионером Министерства обороны, который прям мгновенно начинает рассылать как бы прайс-листы по всем государственным предприятиям. Зная, как вообще это устроено в Беларуси, даже зарегистрировать такое вот общество, это невозможно без разрешения сверху. Не говоря о том, чтобы государственные предприятия потом как бы отвечали. Но там такие... Изначально, там, например, там Минское отделение Белорусской железной дороги говорит, там 900 рублей зарплата, у людей там 800 с копейками. И те говорят, нет, надо хотя бы больше. И там показывают, что там, ну, 1500 рублей по некоторым позициям. Что такое 1500? Это, ну, там, 500, наверное, евро или долларов.
4: Долларов меньше там.
3: Ну что-то около того. Но это спектр все предприятия, прям всех направлений, там неважно, там машиностроительный, сельхоз, неважно. Огромное количество иностранцев прям с разных стран, то есть это не какая-то там отдельно взятая страна, это прям там все там страны, там Судан, там Йемен, все прочее. И повторюсь, что мы, по-моему, мы не писали это в статье, но мы когда разбирали документы, мы никогда не увидели какой-то документ, либо какую-то часть, которая объясняет, что а если человек хочет вернуться, а как ему это делать? Как ему это делать? И тут начинают возникать вопросы, потому что вчера буквально я был в Латвии, у нас там была встреча в Министерстве иностранных дел, и там в том числе поднялся вопрос по мигрантам, и тот миграционный кризис, который сейчас есть, он действительно видоизменился с 2021 года. Это теперь намного более широкий спектр стран, откуда едут люди. Это уже вот эти туннели, я пока не могу говорить более подробно, но туннели. И могут ли вот такие работяги, которые приезжают там за $450 в Беларусь, поработать месяцок, а потом пойти и штурмовать границу, либо их могут туда отвезти? Вполне себе, потому что мы не видим, чтобы в этой схеме был какой-то четко прописанный пункт о том, что если человек отказался, как ему вернуться?

0: вернуться назад себе в страну. Поэтому эта вся ситуация очень интересная, потому что, видите, какое количество людей не хватает. Никто же при этом из системы не отвечает на вопрос, а куда же делись эти люди? Куда же делись люди, которые раньше работали?
1: Ну, не так шмат, сдается, их и было. Узбеки, как привезены, они так и працуют.
0: Белорусы, вот, которые, вот, возьмите на там 1500 на МТЗ. Когда-то на МТЗ было устроиться очень сложно. На все вот эти там МТЗ, МАЗ, было очень сложно устроиться на эти предприятия. Сейчас там я смотрел вакансии, там вакансии, в принципе, очень в свое время высокооплачиваемые. И операторы станков с программным управлением, это люди, которые когда-то зарабатывали очень внушительные деньги. Сейчас вакансии есть. Это максимально странно. А их пытаются заменить на абсолютно непрофессиональных людей. Ну, понятное дело, качество и раньше, мягко говоря, хромало. А то, что можно говорить, будет теперь про качество. И однако, ну, система ищет вот такие варианты и находит такие компании.
2: У листах, которые рассылает Стана Принт Интернешнл, расписаны переваги потенциальных работников из Непала и Пакистана. Они не пьют, мощные физично, готовые до тяжкой працы и перепрацовок.
3: Аўтары дакумента абяцаюць, што работнікі будуць строга трымацца працоўнай і міграцыйнай дысцыпліны пад страхам дэпартацыі. А паколькі ў Беларусі няма арганізаваных дыяспар, дык і не ўзнікнуць нефармальныя лідары ў такіх групах.
2: Базовые команды освоивают за 2 тыдні, отзначается у документе. При необходимости мигранты, мовляв, готовы вывучать русскую ти белорусскую мову.
3: Далей у программе «Еврозум».
2: Лукашенко собрался страсянуть армию, ажно до мобилизации. С чаго б?
4: Договорка будет идти не про то, идти разом с Москвой, он иди на эту справу, а что он отрымает за то, что он пошел с Москвой.
3: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

На Еврорадио новини шоу-бизу. 43-гадовый голливудский актер Эндрю Гарфилд признался, что перестал користаться чат-GPT одразу после завершения сдымок у фильме «Штучный» режиссера Луки Гуаданина. Про это пишет The Wrap. Фильм «Штучный» рассказывает про внутренний раскол у OpenAI, про подеи листопада 2023 года, когда Сэм Олтман был раптовно звольнен с посады гендиректора OpenAI, а потом вернулся в компанию. На шоу Джимми Киммела Эндрю Гарфилд заявил, что подчас подрыхтовки до роли он усвядомил, накольки имкливо свет рухается у неведомым керунку. Коли Киммел спытал Гарфилда, ти отчувая той некую занеспокоенность с нагоды самих нейросеток, актер саркастично отказал: «Не-не, я отчуваю, что все идет выдатно». Это докладно такая же история, якая сдарилась со мной после сдымок у социальной сети. Тады я одразу ж выдалил свою уликовку у Фейсбуку, отзначил Гарфилд. Брат Пола Уокера Коди Уокер заявил, что не хочет удельничать у вертанні своего небожчика брата у финальном фильме серии «Форсаж». Поводле его слов, ИИ технологии теоретично дозволяют вернуть Брайана О'Коннора, але сам Коди у гэтым не зацікаўлены. «Форсаж назаўжды» стане, як мяркуецца, апошняй часткай франшизы и выйдзе ў прокат 17 сакавіка 28 года. Коди Уокер лічыць, что рашэнне пра вяртанне Брайана мусіць прымаць дачка актёра Мідл Уокер. Саша Барон Коэн згуляе галоўную ролю ў новай п'есе Квентіна Тарантіна «The Popinjay Cavalier». Пастаноўка мусіць выйсці на сцэны лондонскага вест-энда вясной 27 года. Дзеянне п'есы адбываецца ў Еўропе ў 30-х годах 19-го стагоддзя. Тарантіна апісвае п'есу як авантурную камедыю пра перапрананне і абман, натхнёную класічнымі прыгодніцкімі гісторыямі для сцэны і кіно. Пастаноўка стане своеасаблівым прысвячэннем тэатру, яго рамантыцы і нароклівай тэатральнасці, зразумела, з фірмовым гумарам рэжысёра. Тарантіна ўпершыню распавёў пра працу над п'есай гэтай вясной. Тады рэжысёр казаў, што тэкст ужо гатовы, і менавіта тэатр стане яго наступным вялікім праектам. Паводле яго слоў, пастаноўка зойме ад 1.5 до 2 гадоў. Для Сашы Барона Коэна гэта першы тэатральны праект пасля шматлікіх прац у кіно і на тэлевізіі. Бачанні. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши.
3: Бялецкому у Вашингтоне уручены медали фонду НЕТ за служение демократии. Без подтримки беларусов на Подляшши не будет вольной Беларуси. Паре рыхтуе специальный доклад. Журналист и литератор Сергей Антонов про крыш Евфросинии Полоцкой.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Медалем Национального фонду у подтримку демократии за шматгодовую працу для свободы, правов человека и демократии в Беларуси узнагороджены у Вашингтоне старшиня правооборонного центра «Весна», лауреат Нобелевской премии миру, былы политвязень Олесь Беляцкий. У своем выступе он подкрестил, что перспектива вертания миру, свободы и справедливости в наш регион залежит от моци украинского духу, от единства вольного свету и от дальнейшего лёсу Беларуси. Организаторы у свою чергу отзначили, что лауреаты этого года нагадывают про то, что им кнение до свободы, якое натхнило с основания Америки, до этого часу рухая людьми по всем свете и застается одной из самых могутных сил, якія формируют нашу будучыню. Нагадаем, 2 года тому НЕТ отзначил этим медалем демократичного лидера Светлану Тихановскую. Сярод попередних отрымальника у між іншим польский политик и один из лидеров солидарности Лех Валенса и чешский президент Вацлав Гавель. 11 вересня у Подляжским воеводским бюро у Белостоку отбылася прессовая конференция, присвященная визиту представников Парламентской ассамблеи Рады Европы. На ней обмерковали подрыхтовку специального доклада об уплыве культуры на процессы демократизации Беларуси и роли белорусской меньшинства. Подляжский воевода Яцек Бжазовский подкрестил важность этой инициативы и отзначил, что белорусы являются неотъемной часткой региона, якая istotna uzbahaczaje Podlasze.
4: To bardzo ważna i interesująca i myślę potrzebna wizyta, ale ważniejsze jest w tym wszystkim to, co po tej wizycie pozostanie, czyli raport, który na potrzeby Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy jest tworzony. Białorusini oczywiście są jednym z najważniejszych elementów. Bardzo ważną rolę odgrywają oczywiście wszystkie organizacje białoruskie, które integrują to środowisko. Kultura białoruska, kultura Podlasia nie tylko trwa, tylko się rozwija.
3: U swoją czargu wicestarszynia Komisji Pary po kulturze и докладчица по Беларуси Агнешка Помаска заявила, что будучи документ допоможа уладам воеводства и всей Польши лепш зразуметь потреби беларусов.
5: Что сидеет на Беларуси, это са речи смутные, очень часто страшные и przerażające, а с другой, очень хорошо видеть, что есть место, где люди, уцекающие перед режимом, могут найти не только свое схронение, но и пространство до деятельности władzy, miasta, regionu, представителей в парламенте, dbają o białoruską kulturę, białoruską tożsamość, że to kiedyś przyniesie efekt, że będziemy mogli mówić o wolnej Białorusi i że Polska też będzie miała w tym swój wkład.
3: Agnieszka Pomaska tak samo dodała, że swobodna i demokratyczna Białoruś jest prawdziwą gwarancją bezpieki dla samej Polski. Powód dla słów dokładczycy, końcowa praca nad dokumentem będzie zawieszona u krasowiku 2027 roku. Крыш Евфросинии Полоцкой – история, якая дагэтуль хавае шмат таямніц. Журналіст і літаратар Сергей Антонов написал про яго книгу и теперь шукае сродки на выданне. Про книгу расповедае автор.
6: Это книжка про загадку исчезновения нашей общей белорусской святыни, креста Евфросинии Полоцкой из Могилева, бред эвакуационной неразберихи в 1941 году. Есть какие-то 5 версий, там среди них, что даже в частной коллекции Моргана, но все-таки вот уже сейчас я слышу о том, что в России, просто в России, потому что уже обнаружились всякие ценности, в данном случае книги, которые были вывезены вместе с крестом, и скорее всего он просто в России.
3: Книги Сергея Антонова, ведомые российскому читачу, связанные передусім с фантастикой, але новая праца авторам зусім у іншым жанры. Гэта містычны детектив. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е без істотных ападкаў у рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў, вецер паўночны ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 да 12 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчымы невялікія ападкі на Берасцейшчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 17 да 19 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае з праясненнямі надвор'е без ападкаў. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановна, сёння 11 верасня, пятніца. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі ў гэты позні час выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыорацыя. Я Кірыл Малахоўскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном да сей пары знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння лёгкага да прыемнага шляху. Паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Depeche Mode ўжо з'явіўся на вольных хвалях нашага радыё са сваім знакамітым Barrel of a Gun. Далей нас чакаюць Happy Z, Акута, Pink Floyd, Swade & Nichols, Крама ды іншыя выканаўцы. Карыснай і цікавай інфармацыі таксама будзе шмат ў гэты час. Літаральна праз 4 хвіліны ўжо пачуем з вамі Яна Мордання ў перадачы з архіва Нівы. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас з вамі. А крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, пачуем перадачы Урсулы Шубзды «Зацягнутая дрыгой». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: ситуация, охопливая все дорожные погранпераходы.
1: Лукашенко рассказал, чего чекає от приезда Ковла. Координационная рада и депутаты Верховной Рады Украины обмерковали системное сотрудничество. Традиции белорусского лирництва. Музыка и доследчик Сержук Довгушев збирает гроши на выдание книги. Про это и інші новини про 5 хвилин расскажет Валя Лаевская. Дочекаемся разом.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берастеды Белая Подляска, а так само рация Кропка.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой. Мы протягиваем. 11 вересня 1964-го народился Виктор Вутен, американский бас-гитарист-виртуоз, який володе экстраординарной техникой игры на бас-гитары. Выпуская сольные альбомы, а так само удельничал и удельничая у некоторых проектах, у приватности у джазовым коллективе Bella Fleck and the Flecktones. У 2011 году был признан одним из лепших бас-гитаристов усіх часов по водле опытания, проведенного часописом Rolling Stone. До того ж, займая первое место у рейтингу басистов-новаторов 90-х.